0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: детстве майские жуки казались мне чудом природы. А теперь я вздрагиваю, когда эта бронированная капсула летит мне в лоб на вечерней прогулке. Весна. Радио родных дорог.
1: Звук поставим на...

0: Если в городе Псков вас попросят подать шухлю, не смущайтесь, это всего лишь лопата.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.8 FM.

0: придет весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: тебе скучаю.
1: Скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Помни замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: И тебя.

0: О, мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Заветных дорог.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Всем привет, это группа «Тестостерон». Слушайте наши песни на радио «Родных дорог».
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Первое название города Ядрин звучало как Ядринск.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Обратных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: В Волжске работало советско-итальянское производство холодильников.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-32». 2003 год.
1: Катя Лель, «Мармеладный мой».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117.

0: На гербе Нижнего Новгорода изображен олень. Хотя на самом деле олени в нижегородских лесах не водятся. Водятся лоси.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.9

0: Сноча. Радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве в 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. БПЛА уничтожен в городе Волгодонск Ростовской области. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на область дрон был сбит в городе Волгодонск. При этом губернатор добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Только США способны быть посредником для урегулирования по Украине. Уверенность в этом выразил госсекретарь США Марко Рубио. Общаясь с журналистами, он также пригласил к участию в процессе достижения мира всех желающих. Но обе стороны продолжают говорить нам, что в конечном счете только мы способны это сделать, сказал глава американской дипломатии. Он также заявил о том, что США надеются на то, что Москва и Киев вскоре возобновят взаимодействие по вопросу урегулирования на Украине. Между тем, в Пекине проходят переговоры председателя КНР и президента США. Си Цзиньпин принимает Дональда Трампа в Доме народных собраний в торжественной обстановке. Как передает центральное телевидение Китая, открывая встречу, китайский лидер сказал, что от сотрудничества выигрывают обе стороны. «Следует быть партнерами, а не противниками», — сказал Си Цзиньпин. По его словам, общие интересы двух стран перевешивают их разногласия, а этот год должен стать историческим и знаменательным для двусторонних отношений. В свою очередь, Трамп поблагодарил китайского коллегу за прием и назвал свой визит честью. Глава Белого дома будет находиться в Поднебесной с государственным визитом до завтра. Центробанк России ожидает снижения и стабилизацию инфляции на уровне до 4%. Это должно произойти во втором полугодии. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на советника председателя Банка России Кирилла Тримасова. По его словам, регулятор не исключает, что в октябре может произойти скачок инфляции в связи с повышением тарифов ЖКХ, схожий со скачком в начале этого года, который был связан с повышением НДС. Тримасов указал на то, что показатель инфляции к концу года прогнозируется в пределах 4,5-5,5%. Граждане России возглавили перечень иностранных владельцев и совладельцев бизнеса на острове Пхукет в Таиланде. Им принадлежит его пятая часть. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные Департамента развития бизнеса страны. В провинции Пхукет зарегистрировано более 11,5 тысяч компаний с иностранными инвестициями. Из них 2300 принадлежат россиянам. Второе место по численности среди владельцев иностранного бизнеса на Пхукете занимают граждане Китая. Замыкают тройку Великобритании и Франция. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Я каждый раз удивляюсь, как быстро заканчиваются праздники и как медленно заканчивается майонез после шашлыков. Весна. Радио «Родных дорог».

0: выездных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Россиянам разрешили проходить на посадку на самолеты по биометрии. Сервис появится до конца первого полугодия. Эксперимент будет проводиться в этом и следующем году. Пилотный проект коснется рейсов Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. К нему смогут присоединиться и другие авиакомпании по мере готовности инфраструктуры. Напомню, чтобы воспользоваться услугой, нужно заранее зарегистрировать свои данные в единой биометрической системе. Сразу трое россиян находятся в топ-10 рейтинга лучших бойцов мира по версии организации UFC. На первом месте наш чемпион Ислам Махачев. Другой россиянин, который тоже носит чемпионский пояс, Петр Ян, ворвался в топ-5. А вот Хамзат Чимаев после недавнего поражения рухнул сразу на 7 позиций. Он на 10-й строчке. В России заметно снизился интерес к литературе о выгорании, стрессе и эмоциональном истощении. Так, продажи упали на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики отмечают не только сокращение спроса, но и изменение сезонной динамики. Если ранее пик интереса к антистресс-литературе приходился на весенние месяцы, то в этом году он сместился на начало года.
1: А чем нервничать, если можно не нервничать?
0: Ученые научились выращивать зубы. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
2: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
3: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
8: Город Сосновый Бор называют городом атомщиков.
9: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.1 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Я скучаю.
1: Любимый.
2: Давай жить.
3: Давай поженимся.
0: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам сын у меня родился.
0: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем и женой.

0: радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА над регионами России. Как говорится в сводке Минобороны, в период с 9 вечера среды до 7 утра четверга средства ПВО сбивали беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, а также над Московским регионом и Республикой Крым. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Покинувший пост губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил жителей за поддержку. В своем обращении на платформе «Макс» он отметил, что небезразличие жителей позволяло проанализировать действия и максимально быстро исправлять ошибки. Кроме того, он пожелал жителям победы и отметил, что Белгородская область заслужила ее. «Нужно всегда верить именно делам, а не словам. Всех обнимаю, всегда с вами», – подытожил Гладков. Накануне президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по собственному желанию. В Рио губернатора региона назначен Александр Шуваев. Вопрос Тайваня является важнейшим в китайско-американских отношениях. Об этом президенту США Дональду Трампу напомнил председатель КНР Си Цзиньпин. В ходе переговоров в Пекине китайский лидер также заявил, что независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе несовместимы. При этом он отметил, что поддержание мира и стабильности в регионе является важнейшей общей точкой соприкосновения Китая и США. Ежегодное отключение горячей воды в домах необходимо для профилактики коммуникаций. Об этом напомнил зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. В беседе с РИА Новости он пояснил, что отключение ГВС – это мера необходимая, без которой нельзя провести гидравлические и температурные испытания. Они позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их устранению. Парламентарий подчеркнул, что отключения воды нужны для того, чтобы в осенне-зимний период не было коммунальных аварий, чтобы в домах было тепло, а из кранов шла горячая вода. Запуск американского корабля Dragon к МКС перенесен на завтра. Как сообщили в компании SpaceX, 34-я коммерческая миссия НАСА по доставке грузов на Международную космическую станцию отложена из-за непогоды на стартовой площадке во Флориде. Как отмечает сайт nsn.fm, это уже вторая задержка старта за неделю. Ожидается, что Dragon доставит экипажу около 3 тонн припасов и оборудования для научных экспериментов, в том числе для изучения космической погоды. А популярные телеграм-канал radio.nsn перелетел в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-13», 1994 год.
1: Дмитрий Маликов, «Спой мне».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: радио родных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Следующие длинные выходные в России пройдут с 12 по 14 июня. Трехдневный отдых приурочен ко Дню России. Он в этом году выпадает на пятницу. Четверг, 11 июня, будет сокращенным рабочим днем. После июньских выходных следующий дополнительный день отдыха выпадает только осенью. Так, День народного единства отметим 4 ноября. Он приходится на среду. Выращивать зубы людям научились японцы. Ученые из Киото изобрели прорывную технологию. Она блокирует белок, который препятствует росту зубов. Препарат настолько эффективный, что уже началась активная фаза испытаний на людях. Зубы растут стабильно, быстро, а еще и здоровыми. При этом побочные эффекты отсутствуют. Массовое производство планируют начать в 2030 году. 613 миллионов рублей заработали российские кинотеатры в рамках вторых майских выходных. Первая тройка лидеров осталась такой же, как и неделю назад. Во главе отечественного проката криминальная драма «Коммерсант» с Александром Петровым. На втором месте картина «Ангелы Ладоги». Замыкает топ-3 военный проект на основе реальной истории «Семь верст до рассвета». Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37. 8-800-333-69-37.
4: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
5: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: Ставрополь является одним из самых крупных городов на Северном Кавказе.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

весна. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Переговоры председателя КНР и президента США завершились. Как передает центральное телевидение Китая, в Доме народных собраний в Пекине Си Цзиньпин провел переговоры с Дональдом Трампом, который прибыл в Китай с государственным визитом. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает сайт nsn.fm, по итогам встречи с главой Белого дома и с американскими предпринимателями, председатель КНР заявил, что Китай приветствует укрепление сотрудничества с США. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что его встреча с лидером КНР прошла превосходно. В России начали дорожать морепродукты. Как пишут «Известия», заведения общепита стали закупать креветки, кальмары, мидии, а также лососевых рыб по более высоким ценам. Это связано с ростом издержек на логистику и снижением вылова. Из-за того, что российским рыбопромышленникам выгоднее продавать продукцию на экспорт, внутренний рынок столкнулся с неудовлетворительным спросом на морепродукты. В результате рестораны стали повышать цены в меню до 25% и искать более дешевые замены. Устный экзамен по истории для российских девятиклассников станет полезным для них. В этом уверен лектор Российского общества знания Владимир Матюхов. В беседе с РИА Новости он пояснил, что сегодня учащиеся проходят многие испытания в письменном виде. Устный экзамен по истории даст школьникам возможность совершенствовать навык формулирования мысли, развить устную речь и осознать важность предмета. Накануне глава Рособорнадзора Анзор Музаев сообщил, что девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории с 28 года. Топливные запасы на Кубе полностью исчерпаны. Об этом заявил глава Минэнерго Республики Висенте де ла Олеви. По его словам, страна не получала поставок топлива с декабря. Единственная партия поступила лишь в апреле в виде российского пожертвования объемом около 100 тысяч тонн нефти. Но к началу мая их израсходовали. Министр успокоил кубинцев тем, что в стране есть попутный газ с собственных месторождений и национальная нефть, добыча которой растет. Помимо этого расширяется солнечная генерация и система накопления энергии. 65% россиян относят себя к православию, 16% не видят себя ни в какой религии, а атеистами себя назвали только 6% граждан. Таковы результаты опроса, который провели сотрудники православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. При этом, как говорится в исследовании, среди нынешних православных 32% никогда не посещают службы, а 10% православных никогда не были в храме. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Майская поездка на дачу – это ритуал. Открыть сезон, проклясть комаров, которые родились раньше тебя, и потерять ключи от дома где-то в грядке. Весна –

0: поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Восточные ворота Крымского полуострова. Так метко называют город Керчь. А что же интересного тут есть для туристов? Керчь, как и многие крупные города, имеет свою пешеходную улицу под названием, вот так сюрприз, Ленина. И здесь вас ожидает множество интересных домов 19-20 веков постройки. А еще тут множество граффити. Они посвящены иногда фильмам, а иногда мультфильмам. Ну а географический и исторический центр города – это гора Митридат. Именно от нее лучами разбегаются улицы города. Вокруг горы – гостиницы, рестораны и достопримечательности. Известнейшая локация города – Большая Митридатская лестница. Тут 432 ступени в стиле классицизма, и им почти, внимание, два века. Светлая каменная лестница с террасами украшена белоснежными вазонами, скульптурами грифонов и барельефами львиных голов. Наверху – смотровая площадка и важный для города памятник – обелиск славы. Любители истории же смогут увидеть развалины античного города, который был основан в конце 7 века до нашей эры, а еще древние христианские храмы и, конечно, места боевой славы времен Великой Отечественной войны. Ну а желающие искупаться или позагорать отправляются на пляжи. Берег тут песчаный, есть как дикие, так и благоустроенные зоны. Удивительно, но местный пролив соединяет Черное и Азовское моря. Более того, прямо в черте города есть пляжи на обоих морях. Добраться до Керчи можно авто или ЖД-транспортом.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
5: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
6: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
7: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить «Джина». Табачная дымовая шашка «Джин». Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка «Джин Крысогон». Гуманное решение против крыс и грызунов.
8: Ульяновск расположен на Приволжской возвышенности и виден издалека, о чем в 1898 году среди бурлаков была распространена поговорка «Симбирск видим, да 7 дней до него идем».
9: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и «Юты». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: В Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Официальное представление в Рио губернатора Брянской области в регионе состоится на днях. Об этом РИА Новости сообщил сам назначенный новым руководителем области Егор Ковальчук. Накануне президент России Владимир Путин принял отставку Александра Богомаза и назначил Ковальчука в Рио губернатора Брянской области. Известно, что до перехода на госслужбу он занимал ответственные должности в банковской сфере, а также пост вице-губернатора Челябинской области и должность главы правительства ЛНР. Председатель КНР и президент США обсудили украинский кризис. Си Цзиньпин и Дональд Трамп обменялись мнениями по основным международным и региональным вопросам, таким как ситуация на Ближнем Востоке, украинский кризис и ситуация на Корейском полуострове, передает агентство Синьхуа. Подробности обсуждения украинской темы не приводятся. Встреча лидеров двух стран состоялась сегодня в Доме народных собраний в Пекине в рамках государственного визита Трампа в КНР. Переговоры длились более двух часов. Высший антикоррупционный суд Украины огласил приговор в отношении экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Ему назначено содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в 140 миллионов гривен. Это 3 миллиона 100 тысяч долларов. В ответном слове Ермак заявил, что у него нет средств для внесения залога. В минувший понедельник антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинение Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. В Госдуме подготовили проект закона о признании Пасхи государственным праздником. Одним из инициаторов документа стал депутат Дмитрий Гусев. Он указал на то, что в указе президента об укреплении духовно-нравственных ценностей отдельно упоминается ведущая роль православия в развитии России. Поэтому признание Пасхи госпраздником важно. При этом дополнительный выходной не предусматривается. Как отмечает сайт nsn.fm, вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил обсудить этот вопрос на предстоящей встрече парламентариев с главой Минтруда Антоном Котяковым. Букет сирени в квартире может плохо сказаться на здоровье, в частности, поставленный в спальне. Об этом предупредила замдиректора ботанического сада Нижегородского госуниверситета Татьяна Хрынова. В беседе с РИА Новости она пояснила, что в листьях и соцветиях сирени содержится сиренгин, вещество, которое вызывает аритмию, головную боль, нарушение сна, а в крайних случаях даже ухудшение зрения и снижение количества тромбоцитов. Именно поэтому букеты сирени нужно ставить только в помещении, которое хорошо проветривает. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Вы слушаете

Радио «Родник дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Раньше их называли енисейскими самоедами. Сегодня же мы знаем их под другим этнонимом – энцы. Энцы – малочисленный коренной самодийский народ Севера. Впервые о народности было упомянуто аж в 15 веке. По языку, культуре и территории проживания они делятся на две этнические группы – тундровые и лесные. Язык слова относится к самодийской группе уральских языков. Согласно последней переписи, в России 201 человек причисляет себя к данному этносу. Энцы в основном православные. Впрочем, частично сохраняются и традиционные верования. Они включают строгое почитание стихий природы. Основным жилищем ранее был чум конической формы. Основным занятием является охота на дикого оленя и рыболовство. Для охоты использовали домашних оленей, и их специально обучали. Рога им обматывали ремнями, подпускали к диким оленям и ждали, когда они вступят в драку. В результате дикие олени запутывались в ремнях своими рогами, и энцы их спокойно ловили. Традиционной пищей народа является сырое мясо оленя. Едят его в свежем виде, сразу после охоты и забоя животного. На зиму делают строганину. Из растительной пищи в рационе народа присутствует дикий лук, коренья и ягоды. А листья брусники и древесные наросты раньше заваривали и пили. Сегодня же популярный напиток энцев – чай. И сегодня прощаюсь с вами на энецком «Лакичунай».
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: Коллеги, спасибо за фидбэк.
4: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: Самым популярным брендом города Петрозаводска остаются калитки. Особые пирожки по традиционным рецептам.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-32». 2003 год.
1: Катя Лель, «Мармеладный мой».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

майские праздники – это когда ты планируешь шашлыки на природе, но природа планирует дождь, ветер и твое одеяло на диване. Весна. Радио «Родных».

радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Как юношеская любовь стала основой для культовой композиции? Дым сигарет с ментолом, визитная карточка группы Нэнси. Идея создания коллектива принадлежит продюсеру, поэту и музыканту Анатолию Бондаренко. Он еще в школьные годы сочинял музыку и тексты для создания собственных песен. В начале 80-х Бондаренко создает группу «Хобби», но в период распада СССР музыкальный проект был закрыт. И вот в 1992 году Анатолий твердо решает вернуться. Он собирает новых участников для группы. И в 1993 наша заунывная песня вошла в дебютный альбом группы

Занятно, что, по словам Бондаренко, он писал эту песню около 10 лет. Много раз менял и слова, и музыку. А в основе текста лежат воспоминания о подростковой любви Бондаренко к американской девочке по имени, ну-ка угадайте, Нэнси. Она приехала в советский пионерлагерь в составе делегации байскаутов. По словам Бондаренко, вечерами у костра он пел под гитару свои песни, а ей переводили текст на русский язык. После расставания они переписывались еще несколько лет. В память о Нэнси и появилась песня. И, как вы понимаете, и название самого коллектива. Фанатека.

0: Город Благодарный когда-то был селом под названием Солдатское. По основной версии, название города Благодарный произошло от благодарных переселенцев, которым предоставили жилье в этих местах.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

Ginger. Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: лесных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Андрея Губина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: песни большой страны.
1: От меня за пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать. Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало. Слушая наше дыхание,
0: радио разных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве полдень.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 84 украинских беспилотника различного типа сбито за сутки над Курской областью. 67 раз ВСУ атаковали отселенные приграничные районы региона из артиллерии. Такие данные привел губернатор Александр Хинштейн. Он добавил, что 10 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств. В результате атак в Рыльском районе пострадал один человек. Есть повреждения жилых домов и построек. Глава области уточнил, что погибших нет. Порядка 15% территории Донецкой Народной Республики остается под оккупацией ВСУ. Луганская Народная Республика полностью освобождена. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу. В ходе встречи секретарей совбезов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке он также отметил, что вооруженные силы России с начала года освободили более 1800 квадратных километров территории и свыше 80 населенных пунктов. Жена актера Дмитрия Назарова написала письмо в Госдуму с просьбой простить их семью и позволить вернуться в Россию. Со слов Ольги Васильевой, они с мужем патриоты своей страны, которых оболгали оппозиционеры. Васильева отрицает, что их семья когда-либо поддерживала ВСУ или делала оппозиционное заявление. Увольнение из МХТ имени Чехова. Звездная пара назвала вынужденным. Якобы Назаров не боялся спорить и демонстрировать независимость от начальства. Оттого и поплатился. МИД Китая не стал говорить о дружеских отношениях Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Го Дзякунь на брифинге не дал прямого ответа на вопрос о том, считает ли председатель Китая своим другом американского президента. Дипломат лишь заявил, что стороны обменялись мнениями по основным вопросам, касающимся китайско-американских отношений, а также глобальным вопросам. Как напоминает РИА Новости, во время встречи президент США заявил, что для него честь быть другом председателя КНР Си Цзиньпина. Обратной реакции не последовало. Сезон наблюдения серебристых облаков начнется в конце мая. Явление можно будет наблюдать в центральной части России. Как рассказал РИА Новости лектор Пермского планетария Виталий Францев, серебристые облака – это самые высокие атмосферные явления на планете. Они находятся на высоте порядка 80 километров и освещаются Солнцем, когда оно уже зашло за горизонт. Точную дату их появления определить невозможно, так как кристаллы льда на скоплениях метеорной или вулканической пыли, как узоры на стекле, создает сама природа. А популярный телеграм-канал radio.nsn перелетел в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Часы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Это блюдо частенько называют жемчужиной грузинской кухни. Об истории сациви расскажу прямо сейчас. Сациви – холодное блюдо грузинской кухни. Впрочем, частенько под аналогичным названием понимается и соус. Кстати, главный смысловой ингредиент этого блюда – именно ореховый соус. Отличительная его черта – использование большого количества измельченных грецких орехов. Набор специй и пряностей для него также относительно постоянен. Корица, эмеретинский шафран, кориандр, чеснок, перец, ну и подкислитель в виде винного уксуса, лимонного или гранатового сока. Ну а набор зелени в соусе может быть различным, но обязательно используется ее величество кинза. А вот наполнение блюда может быть разным. Сациви часто готовят с баклажанами или рыбой, особенно белой. Когда за пределами Грузии кто-нибудь произносит слово сациви, все сразу вспоминают о курице, потому что в ресторанном варианте в ореховом соусе чаще всего подают именно ее. Причем используется обязательно отварное мясо. Удивительно, но для самих грузин типичное сациви с индейкой. Такая вот традиция. Ведь это сейчас индейку разводят в промышленных масштабах, а раньше это была драгоценнейшая птица. Индейки, в отличие от куриц, очень капризны в содержании, поэтому и блюдо в Грузии долгое время было праздничным.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – неприятный. Примиримый ликвидатор вредителей. Рубеж. Безопасен для растений, смертелен для медведки.
7: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
8: В каждом отечественном самолете больше центнера спецметалла, изготовленного в подмосковном городе Ступино.
9: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-13», 1994 год.
1: Дмитрий Маликов, «Спой мне».

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филат Фекерас.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

детстве май был генеральной репетицией лета, а сейчас это просто месяц, когда я особенно остро чувствую, что качели во дворе стали ниже, а работать надо больше.

0: Очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему мы носим обручальное кольцо, а не, например, браслет? И почему же именно безымянный палец? И действительно, почему же не серьги или, например, обручальное колье? Оказывается, издавна кольцо символизировало вечную любовь, которая не имела начала и конца. Ровно так же, как и замкнутая полоска драгоценного металла. Интересно, что самые первые упоминания об обручальных кольцах датируются 3000-летием до нашей эры. И было дело в Египте. Символы вечной любви тогда делали из тростника. И традиция, которая связана с безымянным пальцем, тоже пришла к нам прямиком из Древнего Египта. Так местные лекари установили, что именно через безымянный палец правой руки проходит важная вена,

0: которая в дальнейшем направляется непосредственно к сердцу. Кроме того, безымянный палец имеет еще одну интересную особенность. Мы не используем его при физической работе, поэтому он не мешает нам при выполнении действий рукой, и кольцо на нем вовсе не является помехой. Чуть позже христианский мир решил не отступать от древних традиций, и христиане тоже стали носить обручальные кольца именно на безымянном пальце.
1: Очень полезная передача. Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
4: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
5: В городе Муром снимали сцены из фильма «Человек с бульвара Капуцинов».
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97,8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Бандерас» и группы «Иванушки Интернешнл». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».
2: А я меняю серую осень на вечное лето. Из колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Кашин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной и столовой минеральной воды, находящийся прямо в городе, был открыт еще в конце 19 века.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1

0: радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Сергея Лемаха в честь дня рождения.

0: Москве 3 часа дня.
1: Вы слушаете

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Я каждый год забываю, что май в России – это не старт лета, а последний шанс выгулять зимний пуховик перед июньской жарой. Весна. Радио родных дорог.
1: Нет, не надо слов.

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Раньше их называли енисейскими самоедами. Сегодня же мы знаем их под другим этнонимом – энцы. Энцы – малочисленный коренной самодийский народ Севера. Впервые о народности было упомянуто аж в 15 веке. По языку, культуре и территории проживания они делятся на две этнические группы – тундровые и лесные. Язык, к слову, относится к самодийской группе уральских языков. Согласно последней переписи, в России 201 человек причисляет себя к данному этносу. Энцы в основном православные. Впрочем, частично сохраняются и традиционные верования. Они включают строгое почитание стихий природы. Основным жилищем ранее был чум конической формы. Основным занятием является охота на дикого оленя и рыболовство.

0: для охоты использовали домашних оленей и их специально обучали. Рога им обматывали ремнями, подпускали к диким оленям и ждали, когда они вступят в драку. В результате дикие олени запутывались в ремнях своими рогами, и энцы их спокойно ловили. Традиционной пищей народа является сырое мясо оленя. Едят его в свежем виде, сразу после охоты и забоя животного. На зиму делают строганину. Из растительной пищи в рационе народа присутствует дикий лук, коренья и ягоды. А листья брусники и древесные наросты раньше заваривали и пили. Сегодня же популярный напиток энцев – чай. И сегодня прощаюсь с вами на энецком «Лакичунай».
1: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
4: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
5: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: Город Покров расположен строго посередине между Москвой и Владимиром.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96

Ченджа. Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Я скучаю,
1: я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.

0: звук. Лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

подряд. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: мае на даче я чувствую себя героем хоррора. Открываю дверь в дом после зимы и молюсь, чтобы там не поселилась новая цивилизация пауков. Весна. Радио родных дорог.
1: Звук поставим.

Радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Как юношеская любовь стала основой для культовой композиции? Дым сигарет с ментолом. Визитная карточка группы Нэнси. Идея создания коллектива принадлежит продюсеру, поэту и музыканту Анатолию Бондаренко. Он еще в школьные годы сочинял музыку и тексты для создания собственных песен. В начале 80-х Бондаренко создает группу «Хобби», но в период распада СССР музыкальный проект был закрыт. И вот в 1992 году Анатолий твердо решает вернуться. Он собирает новых участников для группы. И в 1993 наша заунывная песня вошла в дебютный альбом группы.

Понятно, что, по словам Бондаренко, он писал эту песню около 10 лет. Много раз менял и слова, и музыку. А в основе текста лежат воспоминания о подростковой любви Бондаренко к американской девочке по имени, ну-ка угадайте, Нэнси. Она приехала в советский пионерлагерь в составе делегации бойскаутов. По словам Бондаренко, вечерами у костра он пел под гитару свои песни, а ей переводили текст на русский язык. После расставания они переписывались еще несколько лет. В память о Нэнси и появилась песня. И, как вы понимаете, и название самого коллектива.

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь, где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Целебная вода из Сентуки разливается в бутылке почти два века.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Омега» и «Шуры». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6:00 вечера.
1: Национальная служба новостей представляет авторские новости.
2: Национальная служба новостей совместно с билетным оператором кассир.ру представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил народный артист России, актер театра и кино Владимир Стеклов.
1: Авторские новости.
2: Рок-н-ролльная жизнь в выходные будет бурлить за пределами двух столиц. Так, «Звери» выступят в Брянске и Смоленске, «Ленинград» отправится в Барнаул, «Комната культуры» в Ханты-Мансийск, «Анимация» в Новой Уренгое, а «Ёрш» во Владивосток. Москва увидит сразу три больших концерта группы «Дайте танк», а Санкт-Петербург зажгут «Чиж» с компанией. Владимир Стеклов отметил, что любит группы «Ария», «Кино» и «Алиса», посетовав, что наши музыканты часто делают слепки западных групп.
3: Ну, их много. Это и «Ария», и это прошедшим уже «Кино». Поэтому могу сказать, что да, есть. Но опять есть что-то очень соответствующее нам. А есть что-то очень уже даже не заимствованное, а просто слепки оттуда. И думаешь, ну да.
1: Авторские новости.
2: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, «Квартетник» от «Квартета И» и спектакль Владимира Меньшова «Ночь в отеле» в театре Олега Табакова. Ну а 15 мая в России будут отмечать 135-летие Михаила Булгакова. В Булгаковском доме в Москве стартовал целый театральный фестиваль, в рамках которого сегодня покажут спектакль с Владимиром Стекловым «Собачье сердце».
3: Он делается не только в рамках юбилея к 15 мая, но и как репертуарный спектакль театра Дома Булгакова. Осенью будет официальная премьера. Спектакль из двух актов в постановке Сергея Алдонина. Я играю Филиппа Филипповича Преображенского. В середине 80-х годов я играл полиграф-полиграфча Шарикова, а сейчас вот уже в роли профессора Преображенского. Такая эволюция для меня актерская. Творчество Булгакова я необыкновенно люблю.
1: Авторские новости.
2: Новый киноуикенд в России стартует уже сегодня. В числе его главных премьер – российская комедия «Своя в доску», мультфильм «Лео и Тик», «Дорога на Байкал» и документальный фильм Артема Михалкова «Булгаков. Тайна мастера». Владимир Стеклов, сыгравший Азазеллу в «Мастере и Маргарите», Юрия Кары, отметил, что эта картина, не выходившая в прокат 18 лет, засушилась.
3: «Мастер» слишком долго залежался, перерос свою значимость для российского зрителя. Это как Иванов писал «Явление Христа народу» 20 лет, и тоже, говорят, засушил эту работу. Вот о «Мастере и Маргарите» Юрия Кара тоже можно было бы сказать, что немножко уже засушилась она.
2: Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных.
1: Национальная служба новостей представляет авторские новости.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас.
2: Всем привет, это Юлка.
3: Всем привет, мы группа Блестящие.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: отличительная его черта – использование большого количества измельченных грецких орехов. Набор специй и пряностей для него также относительно постоянен. Корица, эмеретинский шафран, кориандр, чеснок, перец, но и подкислитель в виде винного уксуса, лимонного или гранатового сока. Ну а набор зелени в соусе может быть различным, но обязательно используется ее величество кинза. А вот наполнение блюда может быть разным. Сациви часто готовят с баклажанами или рыбой, особенно белой. Когда за пределами Грузии кто-нибудь произносит слово «сациви», все сразу вспоминают о курице, потому что в ресторанном варианте в ореховом соусе чаще всего подают именно ее. Причем используется обязательно отварное мясо. Удивительно, но для самих грузин типичное сациви с индейкой. Такая вот традиция. Ведь это сейчас индейку разводят в промышленных масштабах, а раньше это была драгоценнейшая птица. Индейки, в отличие от куриц, очень капризны в содержании, поэтому и блюдо в Грузии долгое время было праздничным.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
7: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
8: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
9: В городе Семенове уличные урны, автобусы, фонтаны и даже водонапорная башня украшены хохломской росписью.
10: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,7 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Сергея Лемаха в честь дня рождения –

0: Москве 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Трем российским регионам направят 2 миллиарда рублей на восстановление дорог после паводка. Деньги получат Забайкальский край, Омская и Оренбургская области, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Он отметил, что от паводка пострадали трассы регионального, межмуниципального и местного значения, которыми пользуются практически круглосуточно. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. По словам Мишустина, ранее правительство уже направило в три региона средства для компенсации расходов на восстановление или ремонт жилья. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не собирается портить отношения с Россией. По его словам, высказывания об эскалации и напряжении между странами – дешевые провокации оппозиции. Этого не произойдет, во-первых, потому что спорить с Россией – это не наш масштаб, мы маленькая скромная страна, а во-вторых, мы являемся полноправным членом Евразийского экономического союза, сказал Пашинян журналистам. Оппозиционеры последние недели обвиняли армянское правительство в ухудшении отношений с Россией. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Поправки в Трудовой кодекс были внесены правительством. HR-эксперт Зулия Лайкова пояснила НСН, что это позволит не создавать дополнительные рабочие места.
3: Особенно это у нас касается обрабатывающего производства, строительства, торговли, транспортировка, хранения, потому что у нас уже по оценке Минэкономразвития есть проблемы с закрытием свыше 100 тысяч вакансий. В том числе мы сюда и оборонную промышленность, да, ВПК смотрим. Но предприятия, которые носят сезонный характер работы, это проектные какие-то конкретные проекты на определенное время.
2: Согласно закону, сверхурочная работа по-прежнему будет оплачиваться в повышенном размере. Депутаты Госдумы предложили ввести налоговый вычет на расходы на свадьбу. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство, передает РИА Новости. Вычет предлагается предоставлять однократно, только в связи с регистрацией брака, в размере фактических расходов, но не более 400 тысяч рублей на двоих. Расходы должны быть подтверждены документами и относиться к перечню, который утвердит Минфин совместно с Минтрудом. Из суммы вычета предлагается исключить расходы на алкоголь. Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов пересел с «Мерседеса» на «Ладу». Он уехал со съезда Союза машиностроителей на российском автомобиле вместо немецкой машины, на которой он в марте уезжал со съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Видео, на котором глава автоконцерна садится в седан «Лада Аура», когда покидает съезд «Союз Маши», проходящий в Национальном центре «Россия», опубликовал телеграм-канал «Юнашев Лайф». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимаете кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Открыть дачный сезон в мае – это героически протопить дом 3 часа, чтобы переночевать 1 ночь и уехать обратно в город с радикулитом. Весна. Радио «Родное».

0: Очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему мы носим обручальное кольцо, а не, например, браслет? И почему же именно безымянный палец? И действительно, почему же не серьги или, например, обручальное колье? Оказывается, издавна кольцо символизировало вечную любовь, которая не имела начала и конца. Ровно так же, как и замкнутая полоска драгоценного металла. Интересно, что самые первые упоминания об обручальных кольцах датируются 3000-летием до нашей эры. И было дело в Египте. Символы вечной любви тогда делали из тростника. И традиция, которая связана с безымянным пальцем, тоже пришла к нам прямиком из Древнего Египта. Так местные лекари установили, что именно через безымянный палец правой руки проходит важная вена, которая в дальнейшем направляется непосредственно к сердцу. Кроме того, безымянный палец имеет еще одну интересную особенность. Мы не используем его при физической работе, поэтому он не мешает нам при выполнении действий рукой, и кольцо на нем вовсе не является помехой. Чуть позже христианский мир решил не отступать от древних традиций, и христиане тоже стали носить обручальные кольца именно на безымянном пальце.
0: Очень полезная передача.

0: город Кингисепп получил название в честь эстонского коммуниста.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,8 FM.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Тестостерон» и группы «Кармен». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: рідних дорог.
1: В Москве 8 часов вечера.
0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Мошенники похитили у россиян 7,5 миллиардов рублей за первый квартал. Банки получили около 500 000 обращений клиентов о мошеннических операциях, сообщил Центробанк. По его данным, банки отразили около 17 миллионов попыток совершения мошеннических операций и предотвратили хищение почти 2 триллионов рублей. У физлиц похитили на 10% меньше денег, чем за первый квартал прошлого года. Юрлиц мошенники часто атаковали с помощью вредоносного программного обеспечения. Над Рыльском в Курской области сбили беспилотник ВСУ. Он упал на спортивную площадку и взорвался, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Хинштейн. При взрыве никто не пострадал. Дети, которые в это время играли на площадке в мяч, вовремя успели спрятаться. За медицинской помощью никто не обращался. Президент наградил бывшего губернатора Брянской области Александра Богомаза орденом Александра Невского. Об этом сообщил заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Алексей Еремин. Накануне Богомаз ушел в отставку. Он возглавлял Брянскую область с 2014 года. Как сообщают СМИ, бывший губернатор может получить мандат депутата Госдумы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет претензий в адрес Богомаза и отметил, что бывшему чиновнику будут предложены варианты трудоустройства. Власти Кубы готовы рассмотреть предложение США о гуманитарной помощи на сумму 100 миллионов долларов. Об этом сообщил глава МИД островного государства Бруно Родригес Парилье в соцсети X. Он выразил надежду, что помощь будет свободна от политических маневров и попыток извлечь выгоду. Тем не менее, лучшая помощь, которую могли бы оказать американские власти – прекращение энергетической и экономической блокады, ужесточенной как никогда прежде, подчеркнул глава МИД Кубы. Накануне по Гаване прокатилась волна протестов из-за отключения электроэнергии, вызванных американской блокадой. Около трети работающих в России гостиниц не соответствуют заявленной классификации. Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин заявил НСН, что в конечном итоге от такого подлога не выиграет никто.
3: Кто-то из-за того, чтобы выглядеть в глазах потенциальных гостей лучше, и, соответственно, не только показывали, но и в сговоре с какими-то нечистоплотными экспертами договаривались на получение категории по звездам более высокого уровня. Но это всегда чревато тем, что приезжаете, а она по всем показателям не могла получить 4 звезды. Вы не только огорчены, но и, в общем-то, будете говорить своим друзьям, знакомым, родственникам, что именно в эту гостиницу ехать не стоит. Сама гостиница будет в дальнейшем терять и своих гостей из-за своей жадности.
2: Как пишет газета «Коммерсант», в ходе тайных проверок Росаккредитации и Роскачества обнаружили нарушения у 11 компаний, присваивающих звезды российским отелям. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Вы слушаете главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: В Мичуринске производят еду для космонавтов.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Challenger. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Наверное.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Сергея Лемаха в честь дня рождения.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа сама определит, кто будет представлять ее на возможных переговорах с Россией. Ранее президент Владимир Путин предложил на эту роль бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Мерц отметил, что Европа хочет помочь завершить вооруженный конфликт на Украине как можно скорее, однако он добавил, что диалог требует обоюдного желания. По его словам, именно европейцы решат, кто будет говорить от их имени. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Москва пока не получала ответа Евросоюза по кандидатуре Шрёдера. Два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения из-за ударов беспилотников ВСУ. Об этом заявила пресс-служба станции в Телеграме. О состоянии пострадавших не сообщается. Удар БПЛА пришелся на прилегающую к АЭС территорию. Как сообщается в публикации, атака носила множественный характер, что препятствовало оперативной эвакуации пострадавших. Подобные действия создают прямую угрозу жизни и здоровью персонала, работающего на объекте ядерной инфраструктуры, заявили в пресс-службе. Дональд Трамп заявил о намерении Китая закупить 200 самолетов «Боинг». Американская компания хотела продать Пекину 150 лайнеров, а получила заказ на 200. Такие данные президент США раскрыл после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, передает телеканал Fox News. Американский лидер прилетел в Пекин с трехдневным визитом. Трамп также рассказал, что Си Цзиньпин предложил ему помощь в урегулировании конфликта с Ираном. Он пообещал, что Пекин не будет поставлять Ирану военную технику. Однако Китай хотел бы продолжать закупать нефть у этой страны. Британские ученые предупредили о влиянии спутников связи на климат Земли. Аппараты насыщают атмосферу большим количеством частиц сажи, которые оказывают охлаждающий эффект на планету, пояснила пресс-служба Университетского колледжа Лондона. Специалисты отметили, что за последние 10 лет на низкую околоземную орбиту было выведено несколько десятков тысяч аппаратов. Началась широкая дискуссия о последствиях запусков для астрономических наблюдений, орбитальной инфраструктуры и всей планеты в целом. В мае турецкие отели прекращают предоставлять скидки, но в этом году будут исключения из-за снижения спроса со стороны европейских туристов, заявил НСН гендиректор Артур Дмитрий Арутюнов.
3: События, которые произошли на Ближнем Востоке, например, вот они привели к всему, что во многих европейских туристических сообществах, там, министерство по туризму даже, когда они говорят о том, что небезопасно ездить на Ближний Восток, они имеют в виду не только страны Персидского залива, но еще и Турцию и Египет. Поэтому некоторые европейцы стараются в этом году не очень передвигать в сторону Турции, выбирают какие-то другие альтернативные страны. Поэтому турки видят, что качество бронирования меньше, чем они ожидали. Поэтому некоторые отели тоже идут на такие скидки сезонные.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мае я выхожу во двор, слышу запах черемухи и на секунду снова чувствую себя ребенком, у которого впереди целое лето, а не ипотека и два дедлайна. Весна. Радио родных дорог.
1: Звук поставим.

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на ассенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Название города Великие Луки значит «большие извороты». Город стоит на реке, которая образует рядом с ним крутые излучины.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

0: Вот весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Бандерас» и «Юты». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания не исключает создание беспилотного автомобиля в будущем. По его словам, весь мир движется в сторону беспилотных технологий, и даже компактные автомобили, которые выпускает АвтоВАЗ, уже оснащены элементами системы помощи водителю, приближающимися к уровню автономности. На съезде Союза машиностроителей замминистра транспорта Дмитрий Зверев сообщил, что по дорогам страны курсирует уже 101 беспилотный грузовик. Бывший глава Роснано Анатолий Чубайс опубликовал заявление против репрессий в Роснано. В нем он раскритиковал уголовные дела в отношении бывших сотрудников госкорпорации и связал эти процессы с политикой нового руководства Роснано. По его словам, общий объем предъявленных исков превысил астрономическую сумму в 25 миллиардов рублей. Чубайс заявил, что новое руководство объявило все затраты по неудавшимся проектам растратой, совершенной группой лиц по предварительному сговору, несмотря на особенности венчурной индустрии. Напомню, сменивший на посту главы компании Чубайса Сергей Куликов в 2022 году просил Генпрокуратуру проверить деятельность компании при предыдущем руководстве. Суд Москвы отправил под домашний арест музыкального директора певицы Линды Михаила Кувшинова по уголовному делу о мошенничестве с авторскими правами на песни. Сам фигурант вину не признает. Отвечая на вопросы журналистов о претензиях продюсера Максима Фадеева, Кувшинов сказал, что ни разу не слышал от него никаких вопросов за все прошедшие годы. В уголовном деле речь идет о хищении авторских прав на произведение композитора и музыкального продюсера Максима Фадеева. С 11 мая в силу вступило соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией. Теперь россияне могут свободно въезжать в королевство. В течение календарного года они смогут находиться там до 90 дней. Коммерческий директор тест-тур Васкан Арзуманов заявил НСН, что это направление выше среднего ценового сегмента. Полноценная поездка с качественным размещением в среднем обходится примерно от 350-450 тысяч рублей на двоих с перелетом. Рестораны подняли цены на 10-15% из-за дорогой рыбы, при этом мясо тоже начало дорожать, рассказал НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
3: И в 2025 году был рост, и в 2026 году этот рост, к сожалению, продолжился. Если раньше нам объясняли, что доллар высокий, и поэтому цены растут, то сейчас при низком долларе непонятно, откуда вот это повышение цен постоянно берется. Вроде с логистикой ничего такого серьезного не поменялось. Как рестораны справляются? Ну, как, повышают цены, тут вариантов нет, потому что рестораны и так стали сегодня низкопрофессиональные. Очень высокая стоимость труда, высокие налоги. Все это так или иначе действует на рестораны. Кроме того, у нас ресторанная отрасль спад, у нас стало гораздо меньше гостей.
2: Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-32». 2003 год.
1: Катя Лель, «Мармеладный мой».

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.
2: А я меняю серую осень на вечное лето. Из колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: В городе Торжок есть музей вертолетов. Именно он располагает наиболее полной коллекцией винтокрылых машин, когда-либо выпускавшихся в России.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,3 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: выходных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей представляет «Авторские новости».
2: Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил народный артист России, актер театра и кино Владимир Стеклов.
1: Авторские новости.
2: Рок-н-ролльная жизнь в выходные будет бурлить за пределами двух столиц. Так, «Звери» выступят в Брянске и Смоленске, «Ленинград» отправится в Барнаул, «Комната культуры» в Ханты-Мансийск, «Анимация» в Новой Уренгое, а «Ёрш» во Владивосток. Москва увидит сразу три больших концерта группы «Дайте танк», а Санкт-Петербург зажгут «Чиж» с компанией. Владимир Стеклов отметил, что любит группы «Ария», «Кино» и «Алиса», посетовав, что наши музыканты часто делают слепки западных групп.
3: Ну, их много. Это и «Ария», и это прошедшем уже «Кино». Поэтому могу сказать, что да, есть. Но опять есть что-то очень соответствующее нам. А есть что-то очень уж уже даже не заимствованное, а просто слепки оттуда. И думаешь, ну да.
1: Авторские новости.
2: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, «Квартетник» от «Квартета И» и спектакль Владимира Меньшова «Ночь в отеле» в театре Олега Табакова. Ну а 15 мая в России будут отмечать 135-летие Михаила Булгакова. В Булгаковском доме в Москве стартовал целый театральный фестиваль, в рамках которого сегодня покажут спектакль с Владимиром Стекловым «Собачье сердце».
3: Он делается не только в рамках юбилея к 15 мая, но и как репертуарный спектакль театра «Дом Булгакова». Осенью будет официальная премьера. Спектакль из двух актов в постановке Сергея Алдонина. Я играю Филиппа Филипповича Преображенского. В середине 80-х годов я играл полиграф-полиграфчер Шарикова, а сейчас вот уже в роли профессора Преображенского. Такая эволюция для меня актерская. Творчество Булгакова я необыкновенно люблю.
1: Авторские новости.
2: Новый киноуикенд в России стартует уже сегодня. В числе его главных премьер – российская комедия «Своя в доску», мультфильм «Лео и Тик», «Дорога на Байкал» и документальный фильм Артема Михалкова «Булгаков. Тайна мастера». Владимир Стеклов, сыгравший Азазеллу в «Мастере и Маргарите» Юрия Кары, отметил, что эта картина, не выходившая в прокат 18 лет, засушилась.
3: «Мастер» слишком долго залежался, перерос свою значимость для российского зрителя. Это как Иванов писал «Явление Христа народу» 20 лет, и тоже, говорят, засушил эту работу. Вот о «Мастере и Маргарите» Юрия Кара тоже можно было бы сказать, что немножко уже засушилась она.
2: Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных.
1: Национальная служба новостей представляет «Авторские новости».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: детстве майские жуки казались мне чудом природы. А теперь я вздрагиваю, когда эта бронированная капсула летит мне в лоб на вечерней прогулке. Весна. Радио родных дорог.
1: Нет, не надо.

0: Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Юрия Титова и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания не исключает создание беспилотного автомобиля в будущем. По его словам, весь мир движется в сторону беспилотных технологий, и даже компактные автомобили, которые выпускает АвтоВАЗ, уже оснащены элементами системы помощи водителю, приближающимися к уровню автономности. На съезде Союза машиностроителей замминистра транспорта Дмитрий Зверев сообщил, что по дорогам страны курсирует уже 101 беспилотный грузовик. Бывший глава Роснано Анатолий Чубайс опубликовал заявление против репрессий в Роснано. В нем он раскритиковал уголовные дела в отношении бывших сотрудников госкорпорации и связал эти процессы с политикой нового руководства Роснано. По его словам, общий объем предъявленных исков превысил астрономическую сумму в 25 миллиардов рублей. Чубайс заявил, что новое руководство объявило все затраты по неудавшимся проектам растратой, совершенной группой лиц по предварительному сговору, несмотря на особенности венчурной индустрии. Напомню, сменивший на посту главы компании Чубайса Сергей Куликов в 2022 году просил Генпрокуратуру проверить деятельность компании при предыдущем руководстве. Суд Москвы отправил под домашний арест музыкального директора певицы Линды Михаила Кувшинова по уголовному делу о мошенничестве с авторскими правами на песни. Сам фигурант вину не признает. Отвечая на вопросы журналистов о претензиях продюсера Максима Фадеева, Кувшинов сказал, что ни разу не слышал от него никаких вопросов за все прошедшие годы. В уголовном деле речь идет о хищении авторских прав на произведение композитора и музыкального продюсера Максима Фадеева. С 11 мая в силу вступило соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией. Теперь россияне могут свободно въезжать в королевство. В течение календарного года они смогут находиться там до 90 дней. Коммерческий директор тест-тур Васкан Арзуманов заявил НСН, что это направление выше среднего ценового сегмента. Полноценная поездка с качественным размещением в среднем обходится примерно от 350-450 тысяч рублей на двоих с перелетами. Рестораны подняли цены на 10-15% из-за дорогой рыбы, при этом мясо тоже начало дорожать, рассказал НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
3: В 2025 году был рост, и в 2026 году этот рост, к сожалению, продолжился. Если раньше нам объясняли, что доллар высокий, и поэтому цены растут, то сейчас при низком долларе непонятно, откуда вот это повышение цен постоянно берется. Вроде с логистикой ничего такого серьезного не поменялось. Как рестораны справляются? Ну, как, повышают цены, тут вариантов нет, потому что рестораны и так в стадии сегодня низкопрофессиональные. Очень высокая стоимость труда, высокие налоги. Все это так или иначе действует на рестораны. Кроме того, у нас в ресторанной отрасли спад, у нас стало гораздо меньше гостей.
2: Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Дискотека Вален».
2: Всем привет, с вами «Отпетые мошенники».
3: Всем привет, с вами группа «Фабрика».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Challenger.
1: Для меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
2: Все хиты подряд.
3: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
4: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
2: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
5: Радио родных дорог. Музыка для души.
6: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Всего в 40 километрах от Альметьевска находится знаменитое Ромашкинское нефтяное месторождение, являющееся сегодня одним из крупнейших в нашей стране.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Понятных дорог.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Лолиты и Татьяны Овсиенко. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

весна. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: я скучаю, скучаю,
1: я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Наверное.
2: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук сам.
3: Сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя

0: дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Славы» в честь дня рождения